0: Чуль манго, лучули, чангали, жары гали.
1: Свеки,
2: мясо с младгали и шрепс.
0: С котами из полугу купа, радио, СВХ, ЛВ.